0: белого безмолвия, упавшего на окрестности самого северного взводно-опорного пункта в самом южном секторе М. Бо холодно. Минус 20 ровно, даже градусник не врет, и при этом ни малейшего ветерка, ни облачка. Солнце заливает бесполезными, ни черта не греющими лучами невспаханное поле, КСП роты, замерзшие машины, замерзших людей, замерзший и застывший мир Донбасса. Красиво. Почти хорошо. Вася спустил ноги с койки и пошевелил пальцем в носках. Носки были такие, бабушкины. Вязаные толстой ниткой, высокие, теплые. В этих носках хотелось переступать дома по холодному кафелю кухни, ожидая, когда булькающая кофеварка нальет в высокую чашку горячий сладкий кофе. Носки были очень домашние. И, в принципе, больше ничего домашнего вокруг и не было. Кунг за ночь выстыл напрочь. Рыжие таланы примерзли к фанерному полу, лезть в них не хотелось. Волонтерская буржуйка, которой полагалось уютно полыхать, разгоняя по кузову зила тепло, понуро подымала остывшую трубу и как бы намекала. «Нифига, дорогой мой товарищ лейтенант, тепла не будет». Дров возле буржуйки тоже не было. И все равно было как-то удивительно хорошо. Вася вздохнул, еще раз покосился на ботинки и решительно откинул спальник. Потянулся к узкой дощатой наре, закрепленной поперек кузова, ближе к кабине, и дернул за штанину зимнюю горку. Штаны были грязноватые, но теплые, и самое главное, они были на подтяжках. Высокие, они закрывали поясницу и, в принципе, были удобными. Под штанами лежала кобура. Пустая, бо пистолет был под подушкой. «Мартин!» – равнодушно произнес Вася в пространство и завозился, натягивая штаны поверх пропотевшей термухи. «Мартин!»
1: «Не буди меня!»
0: – донеслось из-под огромного зеленого пухового спальника, груда лежащего на соседней койке.
1: «Я сплю после тяжелого и ответственного наряда!» «Мартин!» «Блин!» «Мартин!»
2: «Блин, ну шо?»
1: «Буржуйка сгасла!»
2: То пальне закончилось, заправить треба.
1: То йди на колі і заправь. Там холодно.
0: Из спальника, причем совсем не из того места, к которому обращался Вася, показалась всклокоченная голова.
1: И скучно.
2: Мартин, йди за дровами, це бойовий наказ, тобі цілий лейтенант приказывает.
0: Вася наконец-то натянул штаны и решительно сунул ноги в носках в берцы. Термоноски, говорят, с этими мембранными рыжими чудовищами носить надо. Да где же их взять-то? На рынке в Новотроицком чего-то не продают.
2: Если боевой наказ, вымогаю оформить письмово в срок 24 годин.
0: Тут же ответила голова и спрятала в спальник.
2: Та забезпечити всім необхідним для виконання згідно вимог статуту та керівних документів.
0: Глухо донеслось вдогонку.
1: Скотина, навчив на свою голову.
0: Вася решил отодрать ботинки от пола. Ботинки сопротивлялись.
1: Вставай вже, знавец. Пошли хавать, 8:30 часы пробили.
2: 8:30?
1: Не гони, я в 5 только заснув.
2: Не жени, смена в 4 закончилась.
0: Вася затоптался на месте, переступая ботинками, и начал искать глазами флиску. На полке из патронного ящика, криво прибитой над головой Мартина, закачался телефон со вставленным кабелем от пауэрбанки.
1: А в Фейсбуке пошарится?
3: А, ну тогда конечно, тогда все понятно. Це ж самое главное. Короче, блин, де куртка?
1: На вешалке под моей.
3: А, точно. Короче, вставай, пошли хоть каву наварим. Погода супер.
1: Не, мне нравится это, наварим. Я ж буду варить, как всегда. Может, тебе навчити?
0: Спальник беспорядочно ворочался, телефон угрожающе раскачивался.
3: На командирское цедило каву варить особовому складу,
0: гордо ответил командир роты и с интересом посмотрел на телефон. Подумал, протянул руку и пододвинул его поближе к краю. Кстати, вопрос, почему мы с тобой вот на этом вот странном недосужике разговариваем постоянно, а?
1: Хм.
0: Мартин снова высунул голову и прищурился. Машинально пригладил волосы, заехав локтем в зеленую стенку кунга. А ведь точно, это, мабуть, тлетворное влияние Ярика. Заметь, у нас из 20 человек 17 русскоговорящие, но все тут же подхватывают этот суржик. Интересно, почему? Вот пойдем, поставишь каву и обсудим. Вася распахнул дверку. В глаза ударили лучи позднего декабрьского солнца, отражающиеся от белого-белого снега. Красиво тут. Мартин задумался, пожевал губами, зачем-то высунул руку и помахал в воздухе.
1: Не пойду. Ухала жаба гадюку. Спать хочу.
3: Ладно, пойду сам баллоны включать, если газ есть.

0: Включай тут. Командир шагнул из кузова, снег как-то очень картинно скрипнул, зашуршал, взметнулся облачком и опал невесомыми снежинками. Тишина. «Не трогай баллон, або выграешь!» Раздался крик из-под спальника. «Там вентилю трындец, рукой поджимать! На буржуйке вари!» «Блин, сейчас! Баллона не трогай, гад, стравишь!» Вася сделал шаг, ухмыльнулся, развернулся и пнул ногой кунг. Над койкой телефон последний раз качнулся, скользнул и, увлекая за собой белую пауэрбанку, рухнул вниз прямо на нос Мартину. Аж слезы брызнули. Следом прилетела тяжелая пауэрбанка. Вася заржал и потопал к КСП, зачем-то прислушиваясь к этому прекрасному скрипу под ногами. «Блин, скотыняка, ну вот нафига! Я ж и так уже вставать собирався! Я тебе это запомню!» Раздалось из кунга вместе с шуршанием спальника и кряхтением. «Эй, я тебе це так это запомню! Ты и не трогай баллон!» До КСП идти было аж метров 12. Это капитальное здание выросло как летняя пристройка ко входу в один из блиндажей. Даже с дверью. Палки, доски, волонтерские баннеры и гордость взводного опорного пункта номер 72-103. Стол в виде барной стойки. Перед столом стояли три высоких дубовых спила, а за ним лавка, аккуратно застеленная серым засаленным одеялом. Дальше в углу в мерзлую землю был врыт низкий кривой столик с ноутбуком, на который была выведена картинка с камеры, стоявшей на самой верхушке террикона. Камера не работала. Буржуйка, находящаяся ровно посередине помещения, тоже. «Да», – проворчал Вася и зачем-то пнул теперь буржуйку. «Будет интересно». «Кто?» – из-за ноутбука показалась зеленая трикотажная шапочка, натянутая на голову Феди, а за ней и сам Федя. «А, привет, командир».
1: «Привет, чего в холоде сидишь?»
0: «А толку-то пить», – сказал Федя и замолчал. Федя вообще мало говорил.
1: «Шоб тепло было»,
0: – терпеливо объяснил Вася. «Так нет уж никого, а мне не холодно».
1: «Логично, хоть и странно».
0: Федя пожал плечами. Федя вообще был большой, сильный, постоянно молчал. И мне кажется, он был из тех людей, на кого можно положиться. Он разбирался, делал молча и без лишних указаний чинил то, что мог починить, и даже доливал бензин в генератор без напоминаний. Федя имел позывной «Скорпион», служил срочку в спецназе, не обладал чувством юмора в общем понимании этого слова, имел хороший настрел из ГП-25, РПГ разных моделей и даже ПТУРа, да и своего АКМа не стеснялся отлично попадать. И поэтому, само собой, по воле военкомата он попал служить куда? Правильно, в пехоту. Логика назначения военкомата вообще всегда лежала за гранью понимания. Но в этом случае где-то в глубине души Вася был благодарен военкому Соломенского района в Киеве именно за Федю. «Знаешь, Скорпи, я даже в чем-то благодарен военкомату за то, что прислал нам именно тебя», — задумчиво сказал Вася и полез взгромождаться на лавку. Лавка скрипнула, но выдержала.
1: «Не перехвали!»
0: Федя смутился и снова ткнулся в черный экран ноутбука. Лежавшие рации молчали.
1: «Тебя или военкома?»
0: «Всех». «Тебя-то ладно, а вот военкома перехвалить не выйдет, потому что где-то там бездоганная военная система отбора дала ошибку, и следом за тобой мне прислали Мартина».
1: «Ты ж вроде сам его намутил в нашу роту», — нахмурился Федя.
2: «Эх», — вздохнул ротный, — «это шутка, дорогой мой. Джоук, надо смеяться».
0: «Да», — буркнула из-за ноута, и одновременно с этим распахнулась дверь.
3: «Пожелаю здоровья, товарищи офицеры!» —
0: гаркнул, валиваясь, Мартин и закашлялся.
2: «Бармен, кофе!» —
0: тут же откликнулся Вася и пощелкал пальцами. Не помогло.
2: «Не ори, не дома!» —
0: поморщился Мартин и начал застегивать точно такую же, как на Васе, зеленую куртку. Молния явно застряла. Мартин чертыхнулся, поднял голову и с подозрением уставился на Васю.
2: «Ты баллона не трогав?» «Не трогав, не трогав я твого баллона, успокойся вже». «Скорпи, он баллона трогав?» —
0: тут же продублировал Мартин свой вопрос с ноутбуку. Ноутбук покряхтел, но промолчал.
2: «Смотри мне, як уграешь баллона, кавы больше не будет. Никогда».
0: Кофе всегда был отдельным фетишем сбройных сил, отдельной статьей расходов и отдельной церемонией. Всегда, на любом опорнике или позиции, в любом штабе, если вы были желанным гостем, вам тут же предлагали кофе. Это мог быть итальянский продукт из волонтерских посылок, сваренный в шикарной джезве по всем правилам кофейного мастерства, или же мерзкая растворимая галка из сухпайка.
1: Но кофе предлагали всегда, часто даже и не спрашивая, а просто вынося парящие разновеликие чашки и стаканчики и прочие плохо отмытые емкости. Иногда к кофе предлагали военную сгущенку и всегда какое-то ужасающее количество сахара. Вообще, с законами гостеприимства тут было все попроще, чем на большой земле. Эдакая смесь радушия и искреннего какого-то детского любопытства. Странно, да? Стелс. Он же Сергей. 300 метров севернее и 25 метров выше ВОП-72-103. Ноги в рыжих таланах нещадно мерзли. Пальцами шевелить уже откровенно достало, но Серега продолжал лежать, упершись локтями в грязный каремат и смотрел в прицел фагота. И то, что он там видел уже полтора месяца, достало и его, и Мару хуже всего. До недавнего времени. 131-й отдельный разведбатальон к концу 15-го года был размещен гораздо южнее, почти под Водяным, а там недалеко и до Мариуполя. Но сюда почти в сектор Б их отделение ездило вахтами по 5 суток. Отдельный блиндаж на 6 особей, буржуйка, дрова, вода в наличии, а с недавнего времени, когда сюда переехал и ротный 2-й роты 41-го батальона, еще и шикарная волонтерская баня. Служи, как говорится, и не жалуйся. Стелс вместе с Марой и остальными тремя разведосами заходили сюда на 5 через 10, и, если честно, Серега любил бывать здесь. Нормальные пацаны из пехоты, ровный, ротный, затягов нема, проверки сюда просто не доезжают, красота. А, и еще сепары. Стелс был мобилизованным, как и большинство пацанов, пришел в армию добровольно, а до войны летал на своем дельтаплане и кропил поля. Пилот, в общем. Куда его отправил военкомат? Правильно, в разведку. И вот тут, в разведке, Стелс нашел в себе то странное качество, которое за время войны проявилось у очень многих украинских парней. Людей совершенно разных профессий, социальных слоев, мировоззрений и даже языков. Стелс был жадным до боя. Сереге это нет, словом, нравилось не описать. Скорее так. Серега нырял по зеленке, втыкался коленом в грязь и аккуратно поводил своим АКМом с трубой ППБСа. И автомат даже с подствольником тогда казался ему невесомой пушинкой, как и броник, и куча магазинов. Сереге нравилось то, за что любой гражданский психиатр давно запер бы его на больничку. Он был человеком момента. Этот момент – это темная фигурка, плавно входящая в прорезь неудобного прицела. Те миллисекунды, когда замерзший палец в грязной китайской тактической перчатке плавно, даже как-то ласково, выжимал спусковой крючок АКМа. Этот первый толчок в плечо, какой-то даже дружеский. Острый кисловатый запах пороха, разносящийся по внезапно остановившемуся воздуху. Серега любил этот момент, потому что Сереге нравилось воевать. Вероятно, это неожиданное «нравилось воевать» и стало причиной того, что, получившая несколько сильнейших ударов от российских вооруженных сил в 2014-м, армия Украины как-то удивительно быстро оправилась, хэкнула, со вкусом покурила и дала такой отпор, что после ранней весны 2015-го наступление противника превратилось в спешное окапывание и даже немного в движение назад, на восток, когда силы та засобы АТО начали аккуратно, спокойно и методично откусывать обратно кусочки своей земли. Этот парадокс, наверное, еще будет изучен историками этой войны. Хотя, скорее всего, политики постараются это забыть, стереть из памяти, выкинуть из истории. Но невероятная странность этого «нравится воевать» была настолько сильна в странной, мобилизованной, буквально слепленной на коленке армии образца конца 15-го года, что даже исключительно мирные, непривычные и не понимающие войну люди часто становились умелыми вояками буквально за 2-3 месяца, если не погибали раньше. Поставить флаг – это уже был какой-то фетиш. Вот насколько я до войны равнодушно относился к флагу, настолько же сейчас он мне нравился. Флаги были везде. В блиндажах, на машинах, в машинах, на наклейках. Они привязывались к деревьям в посадках и ставились на самые высокие точки мостов и терриконов. Флаги ехали на фронт сотнями и тысячами. И так понемногу, потихоньку западную часть Донбасса покрывали двухцветные точки. Флаг стал тем, чем всегда должен был являться, но ни капли не выполнял этой роли до 14-го. Он стал идентификатором наших, распознавателем свой-чужой и еще специальным раздражителем для врага. Конечно, сепарьё так по своему флагу с ума не сходило, как это делала Украина. Тогда не казалась вся, потом понял, нет, процентов 15, не больше. Не все даже могли припомнить цвета своего флага. Они как-то равнодушнее относились к куску раскрашенной ткани, зато дико бесились, обнаруживая желто-синее полотнище в самых неожиданных местах. Например, как вчера, или скорее всего сегодня, в 300 метрах от своей позиции, привязанным к перекладине креста. Мы любили, черт, да вся армия любила сделать такую прекрасную подляну, не несущую никакого смысла в тактическом плане, но отлично работающую в плане моральном. Заползти в серую зону и где-то посередине обязательно на виду у сепаров поставить флаг. Привычка эта, превратившаяся чуть ли не уже не в добрую традицию, тайно поощрялась с командирами нижней ланки и сильно раздражала комбатов и комбригов. Но такая была тогда армия, такие были тогда люди, и любой запрет ходить в серую зону, чи флаг поставить, чи просто погулять, как мы вчера, игнорировался так же, как и запрет на пользование мобильными телефонами, интернетом или здравым смыслом.
4: Радио Мария. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.